Хаклака, казакя, ты макрузка, казим, сунярати. Хаклаку, бура, каракта, казим, и я карахати. Инглэдин, грек, грек, казете, радага, кукуква, комар, кириенга, кукуака, катиху. И тут каманако, кукуака, кукуака, кукуака, кукуака, кукуака, кукуака, кукуака, кукуака, кукуака, Я макан и сеха бора, анда сено гарам хакла яхан кесу и хэ. Сега куне юнайтед клади. Намба 14 ма ама, я макан са бора, ричев сега куне юнайтед ква ама. Килпани, О'Нил. Канан бора, анка сеха кей закун, кота тита бахан бора, мткай ки касана кесу ка. Сега куне юнайтед ква сеха, кире квати. Кума се сена хак, кей закун, кота мса гяват бора. Мен токман ман ман караха бичара ка коба кяра кере гори хаба ко ана зам тхай го тасин го клиен го рти бара ко уда да хана тайсин кара ку ма да мен га вас дара хан ие ма хамуа та кара та хван окри ко та бахан гвана ма ча кара да ка якто ха хамбе гом ко та бахан ко ва ята ка ха ка парши о хета ага ко тете се ричес ба ком та ком та ба се та на ха хам кя ти ко икра зе ко кри са я ко ти ето та мен ка ка ха ца за ка су исика Nang kuka koma sego go kom ka kunda da bahar borang ka wat bar sina ke sukat ha kwa garam thuk kra da ka hang na ma kwa ke ban sukar da bahar ban sukar na ka borai ha men kwa bar na ma ka hor ye ka ngah hor ni sia kwa kulu ha ba thung kra na ibi kra ima de ke ha ba mu kha kha ba ta ba na ta Sego kuni United Kalchi ka suka bara ha Chaniel Katoso Khatla der ka ka ha ka su is ka go kha ba tsi ka su ka kya re kere te Kilbani Putelezi Putelezi ho ya khata ka ba kha kharem kai kha ko ya ko ya si ta ko ya kha ba andas na am za ka ta kham ta bang iya ye za ke bina kha ba tabes ka khunun khunang de khata kha ka ka ro ka ka ti хаква де ана и кара кага кага да ха ней ке кяк а кома кун ке су ие ком го ком кара ка да ха ия хэ итали ха а ха кая ха ба мо ха да ней ма кяк а но кла кяк ко ха го я ке су ка ха ба кая кара ко я ру ке су ка ха ба ие ка ру ха Ne princess magogo stadium fikate ya hata tepenka he kigwa kaka kwa koko bachire kwa he ko jisela ta hisela to kala sate ta ke ke tinga khe khe yu khe khe ba thu ngara ko ye mo hada pan sim ki bora ka ti ada sino eh ha ke ke ta pan sim ki ko ingwa bora ada ka ti ne ka tu go ka ko je te ka ka ta ve ai ve chief si sai na ta i ka ta ha re ta tes ka te fe fen der ta ka sai sire te ke si ya ha ha ай си ка чак тикри та ка тинга хэн на ки чак кома го худ си рата ха кра сат я ка кай ре дам са кам хотелен кой дам да худ ентри ком пи фьюкс го вона чак кан коле ан чак кара да я чак кома ра ка ха ха а тревита го кам си чак кома го ха сет фан сталис то чала э инда бора трин си на ха ха кле та ке су и хек э ке я ке би си на ха бора ка ка го си о ко ре ко си о ро ха та ре Aku ingin masih orang kata boleh bangkit ke sejarah zaman TI kau itu orang sekolah kuning United kau 11 mama Ramala. Memang tiada boleh tak makan ada susu kara ke suka ngaruk ini sih kau kau kau kau ngaruk ini sak. Kamu dua tu benar dah kau boleh suka ada sak. Karena kau boleh kau dah ha kesu ihe cuma nak kau tengok nanti kau kau eva nak kau yang itu. Ai he tak tu gerak tak tin tak tak tu mak tak tak kor tan kor ko bora susin kor ha kai zakun kor tak ya tak ka kuat dia ka piro khuas na meng kata gom ko bang lad kere kata Ai ka di si ha ri ses bai ka dia bora kere kata ng ham ti ka ya akan koi ka we amang ng ka ti kuat dia ko amak sa ai ha Ama ki ma khore na kya wa na ka piro kere kata